0: ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱟᱨ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱥᱟᱶᱟᱨ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱡᱚᱜᱟᱣ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱯᱚᱨᱟᱢᱚᱨᱥᱚ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱟᱨ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱥᱟᱶᱟᱨ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱡᱚᱜᱟᱣ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱟᱨ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱮ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱤᱱᱰᱤᱭᱟ ᱜᱚᱵᱷᱢᱮᱱᱴ ᱢᱤᱱᱴ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱚᱸᱰᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱰᱤᱠᱮᱞ ᱤᱭᱩᱱᱤᱴ ᱨᱮ ᱢᱮᱰᱤᱠᱮᱞ ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱯᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱫᱚ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱯᱳᱨᱴ ᱴᱨᱟᱥᱴ ᱥᱮᱱᱴᱤᱱᱟᱨᱤ ᱦᱚᱥᱯᱤᱴᱟᱞ ᱨᱮᱱ ᱡᱤᱨᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱰᱮᱯᱩᱴᱤ ᱥᱤᱮᱢᱳ ᱮᱭᱤᱪ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱢᱟ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱫᱚᱥᱟᱨ ᱦᱤᱸᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱫᱚᱦᱲᱟᱛᱮ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱟᱨ ᱡᱚᱦᱟᱨ
1: ᱡᱚᱦᱟᱨ
0: ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱤᱱᱟᱹ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮᱞᱟᱝ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱨᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮ ᱡᱮ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱫᱤᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱤᱠᱲᱤᱡ ᱜᱮᱨ ᱫᱟᱨᱟᱭᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱞᱮᱨᱤᱭᱟ ᱪᱤᱠᱩᱱᱜᱩᱱᱤᱭᱟ ᱰᱮᱝᱜᱩ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚᱢ ᱵᱮᱥᱤ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱢᱮᱞᱮᱨᱤᱭᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱨᱳᱜᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱞᱚᱠᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱨᱮ ᱵᱩᱡᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱢᱮᱞᱮᱨᱤᱭᱟ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱢᱮᱞᱮᱨᱤᱭᱟ ᱫᱚ ᱥᱤᱠᱲᱤᱡ ᱜᱮᱨ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱜᱚᱫ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱮᱞᱮᱨᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱞᱚᱠᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱫᱷᱚᱨᱚᱱ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱱ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱤᱫᱤᱜᱼᱟ ᱮᱵᱚᱝ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱮᱭᱟ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱨᱟᱵᱟᱝᱛᱮ ᱛᱷᱟᱨ ᱛᱷᱟᱨᱟᱣ ᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱡ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱮᱭᱟ ᱦᱮᱸ ᱛᱷᱟᱨ ᱛᱷᱟᱨᱟᱣ ᱜᱚᱫᱟᱭ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱡ ᱦᱩᱭᱩᱜ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱮᱥ ᱠᱤᱪᱷᱩᱠᱷᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱛᱚᱛᱚ 1 ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ 1.5 ᱜᱷᱚᱱᱴᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱡᱟᱹᱲᱤᱭᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱡᱟᱹᱲᱤᱭᱟ ᱩᱱᱫᱚ ᱩᱫᱽᱜᱟᱹᱨᱚᱜ ᱟᱭ ᱦᱮᱸ ᱩᱫᱽᱜᱟᱹᱨᱚᱜ ᱟᱭ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱞᱟᱸᱜᱟᱭ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱟ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱞᱚᱠᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱛᱚ ᱩᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱥᱚᱱᱫᱮᱦᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱢᱮᱞᱮᱨᱤᱭᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱢᱮᱞᱮᱨᱤᱭᱟ ᱦᱚᱸ ᱥᱤᱠᱲᱤᱡ ᱜᱮᱨ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱰᱮᱝᱜᱩ ᱦᱚᱸ ᱥᱤᱠᱲᱤᱡ ᱜᱮᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
1: ᱰᱮᱝᱜᱩ ᱦᱚᱸ ᱥᱤᱠᱲᱤᱡ ᱜᱮᱨ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱥᱩᱫᱩ ᱥᱤᱠᱲᱤᱡ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱵᱤᱵᱷᱤᱱᱱᱚ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱵᱤᱵᱷᱤᱱᱱᱚ ᱨᱚᱠᱚᱢᱟᱜ ᱥᱤᱠᱲᱤᱡ ᱛᱮ ᱜᱮᱨ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱤᱠᱲᱤᱡ ᱜᱮᱨ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱞᱮᱨᱤᱭᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱥᱤᱠᱲᱤᱡ ᱜᱮᱨ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱰᱮᱝᱜᱩ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱤᱠᱲᱤᱡ ᱮ ᱜᱮᱨᱮᱫ ᱢᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱳᱜᱽ ᱫᱚ ᱱᱤᱨᱵᱷᱚᱨ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱢᱮᱞᱮᱨᱤᱭᱟ ᱨᱮᱫᱚᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱛᱷᱟᱨᱟᱜ ᱛᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱛᱮ ᱩᱫᱽᱜᱟᱹᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱪᱷᱟᱲᱟᱣᱟᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱰᱮᱝᱜᱩ ᱨᱮᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ
1: ᱰᱮᱝᱜᱩ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱞᱚᱠᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱜᱮ ᱮᱵᱚᱝ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱛᱷᱟᱨ ᱛᱷᱟᱨᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱢᱮᱞᱮᱨᱤᱭᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱫᱚ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱜᱮᱭᱟ ᱮᱵᱚᱝ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ
1: ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥᱤ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱰᱮᱝᱜᱩᱨ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱵᱟᱨ ᱥᱤᱧ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱯᱚᱨᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱡᱚᱨᱚ ᱟᱠᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱚᱴᱟ ᱯᱚᱴᱟ ᱯᱚᱴᱟ ᱯᱚᱴᱟ ᱨᱮᱥ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱦᱮᱸ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱞᱚᱠᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨ ᱠᱤ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱚᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭᱟᱜ ᱨᱩᱜᱤ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱨᱩᱣᱟᱹᱛᱮ ᱟᱨ ᱠᱤ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱥᱮ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱴᱷᱮᱱ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱧᱮᱞ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱦᱚᱥᱯᱤᱴᱟᱞ ᱨᱮ ᱵᱷᱚᱨᱛᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱚᱨᱤᱠᱠᱷᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
0: ᱰᱮᱝᱜᱩ ᱨᱮᱫᱚ ᱛᱤ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱡᱚᱭᱮᱱᱴ ᱠᱚ ᱜᱚᱱᱴᱷᱮ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ
1: ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮᱦᱮᱛᱩ ᱵᱮᱥᱤ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱵᱮᱥᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱮᱥᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱩᱱᱫᱚ ᱜᱚᱱᱴᱷᱮ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱡᱚᱭᱮᱱᱴ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱦᱟᱹᱥᱩ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱫᱚ ᱢᱮᱞᱮᱨᱤᱭᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ
1: ᱢᱮᱞᱮᱨᱤᱭᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱡᱚᱭᱮᱱᱴ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱪᱤᱠᱩᱱᱜᱩᱱᱤᱭᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱥᱤᱠᱲᱤᱡ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱛᱮᱜᱮ ᱪᱷᱟᱨᱟᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱱᱟ ᱪᱤᱠᱩᱱᱜᱩᱱᱤᱭᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱨᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ
1: ᱪᱤᱠᱩᱱᱜᱩᱱᱤᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱢᱟᱱᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱜᱮ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱞᱚᱠᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱛᱮ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱹᱡ ᱚᱨᱩᱪᱤᱛ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱩᱰᱟᱹᱣ ᱩᱰᱟᱹᱣ ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱱᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱜᱮ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱞᱚᱠᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨ ᱵᱟᱹᱠᱤ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱯᱚᱨᱤᱠᱠᱷᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭᱚᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱪᱤᱠᱩᱱᱜᱩᱱᱤᱭᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱥᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱮᱴᱟᱜ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱰᱮᱝᱜᱩ ᱢᱮᱞᱮᱨᱤᱭᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱠᱚᱢ ᱵᱚᱛᱚᱨᱟᱱᱟ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱮᱱᱮ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱠᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱯᱚᱨᱤᱠᱠᱷᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭᱚᱜᱼᱟ
1: ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱯᱚᱨᱤᱠᱠᱷᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱮᱱᱮ ᱟᱡᱟᱨ ᱜᱮ ᱵᱮᱥᱚᱜᱼᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹᱯᱩᱨᱤ